В эфире «Голос Türkiye». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Türkiye» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Гюнай Кызылырмак. В операторской мне помогает Али Шахин. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики. Тем временем в России... Зоны конфликта в Африке.

Вначале коротко о событиях дня. Türkiye отмечает День памяти Ататюрка, молодежи и спорта, учрежденный в честь выступления Мустафы Кемаль Ататюрка перед молодежью в городе Самсун 19 мая 1919 года. Президент Эрдоган опубликовал письменное обращение по случаю праздника. Эрдоган резко осудил действия Израиля против гуманитарной флотилии Global Summit. Израильские силы захватили направлявшуюся в Газу гуманитарную флотилию и похитили участников миссии, среди которых оказалась сестра президента Ирландии Кэтрин Коннелли. В преддверии официального визита в Китай президент России Владимир Путин выступил с видеообращением к китайскому народу, в котором подчеркнул особый характер отношений между Москвой и Пекином. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. Тюркия отмечают День памяти Ататюрка, молодежи и спорта 19 мая, учрежденный в честь выступления Мустафы Кемаль Ататюрка перед молодежью в городе Самсун в 1919 году. Тогда была объявлена мобилизация против оккупационных войск, ознаменовавшая начало борьбы за независимость Тюркии. Президент Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал письменное обращение по случаю праздника. В своем послании президент заявил: «Поздравляю всю нашу молодежь с 19 мая, Днем памяти Ататюрка, молодежи и спорта. Направляю свои самые искренние приветствия всем молодым людям, живущим как в нашей стране, так и за ее пределами. С глубоким уважением чту память главнокомандующего национально-освободительной войной Гази Мустафы Кемаля Ататюрка, его боевых товарищей и воинов, героев нашей армии. С благоговением поминаю наших солдат, отдавших свои жизни за наш народ, и желаю долгих лет жизни и крепкого здоровья нашим ветеранам».

Президент Эрдоган резко осудил действия Израиля против гуманитарной флотилии Global Summit. Он заявил, что атака на миссию помощи является пиратством и бандитизмом. Выступая после заседания кабинета министров в Анкаре, Эрдоган подчеркнул, что перехват и атаки на гуманитарную миссию не смогут ослабить международную солидарность с палестинцами и стремление добиться справедливости для Газы. «Мы самым решительным образом осуждаем пиратство и бандитизм Израиля», – заявил турецкий лидер. По его словам, флотилия представляла собой гуманитарную миссию, поддержанную активистами примерно из 40 стран. Эрдоган призвал международное сообщество предпринять конкретные шаги в ответ на действия Израиля и обвинил его в продолжении нарушений международного права через блокаду и атаки на Газу. Флотилия Global Summit была организована в рамках международных усилий по прорыву блокады Газы и доставке гуманитарной помощи палестинцам на фоне ухудшающейся гуманитарной ситуации после месяцев израильских атак на эксклав. В миссии участвовали активисты, медики и правозащитники, находившиеся на судах с гуманитарными грузами, предназначенными для жителей Газы. Анкара неоднократно критиковала агрессию и военные преступления Израиля в Газе и выступала одним из наиболее активных международных сторонников немедленного прекращения огня, беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи и привлечения к ответственности за атаки на мирных жителей. Израильские силы захватили направлявшуюся в Газу гуманитарную флотилию Global Summit и похитили участников миссии, среди которых оказалась сестра президента Ирландии Кэтрин Коннелли. Организаторы заявили, что активисты были незаконно похищены. Флотилия вышла из Тюркии на прошлой неделе и была перехвачена в понедельник. По данным организаторов, около 50 судов отправились из юго-западной части Тюркии в рамках международной попытки прорвать блокаду Газы. Сообщается, что около 10 судов из конвоя были остановлены и взяты на абордаж примерно в 70 морских милях от острова Кипр. В результате операции были задержаны как минимум 6 из 15 ирландских участников миссии. Среди них оказалась ирландский врач Маргарет Коннелли, сестра президента Ирландии Кэтрин Коннелли. Организаторы сообщили, что всего в ходе операции были незаконно похищены 8 граждан Ирландии. Сама президент Ирландии, находившаяся с визитом в Великобритании, заявила журналистам после встречи с королем Карлом III, что новость стала для нее тревожной. «Я очень переживаю за нее и также сильно обеспокоена за ее коллег на борту», — сказала она, отметив, что не располагает подробностями. Видеозаписи, опубликованные организаторами, показывают Маргарет Коннелли и других активистов. В своем обращении она заявила: «Если вы смотрите это видео, значит, я была похищена с моего судна во флотилии израильскими оккупационными силами». По словам организаторов, участие Коннелли в миссии было ее личным решением и не связано с должностью президента Ирландии.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: В преддверии официального визита в Китай президент России Владимир Путин выступил с видеообращением к китайскому народу, которым подчеркнул особый характер отношений между Москвой и Пекином. По словам российского лидера, стратегическое партнерство двух стран играет важную стабилизирующую роль на мировой арене. «Мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания», – заявил Путин. Президент Российской Федерации напомнил, что 25 лет назад Москва и Пекин подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который, по его словам, стал основой для формирования подлинно стратегического взаимодействия. Путин отметил, что отношения между двумя государствами достигли беспрецедентного уровня и охватывают политику, экономику, оборону, энергетику и гуманитарную.

гуманитарное сотрудничество. Он также подчеркнул, что товарооборот между Россией и Китаем уже превысил 200 миллиардов долларов, а большинство взаиморасчетов осуществляется в национальных валютах – рублях и юанях. По словам российского лидера, Москва и Пекин продолжают координацию в рамках ООН, ШОС и БРИКС, а также совместно выступают в защиту международного права и положений устава ООН. Официальный визит Владимира Путина в Китай проходит 19-20 мая. Ожидается, что в ходе переговоров председатель КНР Си Цзиньпинь и президент Российской Федерации Владимир Путин обсудят дальнейшее расширение стратегического сотрудничества и международную повестку. Департамент здравоохранения Северной территории Австралии сообщил о двух смертельных случаях заражения вирусом энцефалита долины Мурей в городе Алис Спрингс за последние два месяца. По данным местных СМИ, летальные случаи были зафиксированы в апреле и мае. Дополнительная информация о погибших не раскрывается. Предупреждение было выпущено после того, как вирус обнаружили у комаров в районе Дарвин. Энцефалит долины Мурей – редкое, но потенциально смертельное заболевание, передающееся через укусы инфицированных комаров. Среди основных симптомов болезни – высокая температура, сильная головная боль, тошнота, рвота, мышечные боли, сонливость, спутанность сознания и судороги. Медики отмечают, что риск заражения особенно высок в период с февраля по июнь, а пик случаев обычно приходится на март-май. Власти призвали жителей и туристов соблюдать меры предосторожности, использовать репелленты, носить закрытую одежду, избегать мест скопления комаров и обеспечивать защиту палаток и жилых помещений от насекомых. По данным Trading Economics, по состоянию на утро 19 мая стоимость нефти марки Brent опустилась до 110,4 доллара за баррель, а WTI до 103,7 доллара. Brent демонстрировала снижение примерно на 1,5%, тогда как WTI потеряла около 0,7%. Рынки отреагировали на заявление Трампа о том, что Вашингтон рассматривал возможность новых ударов по Ирану, однако операция была отложена ради продолжения дипломатических контактов. По словам американского лидера Эмир Катара, наследный принц Саудовской Аравии и президент Объединенных Арабских Эмиратов призвали США воздержаться от удара. Трамп также заявил, что между сторонами продолжаются серьезные переговоры, которые могут привести к соглашению по иранской ядерной программе. Ранее СМИ сообщали, что Пентагон подготовил несколько сценариев возможных действий против Ирана на случай эскалации ситуации. Это были новости.

Дорогие друзья, сегодня по всей Тюркии с большим энтузиазмом отмечается День памяти Ататюрка, молодежи и спорта, посвященный основателю Турецкой Республики, великому лидеру Мустафе Кемалю Ататюрку. Ататюрк, приведший войну за независимость к победе, стал нашим первым президентом после ее провозглашения. 19 мая было объявлено национальным праздником как особый день, призванный вдохновить подрастающее поколение расти здоровым и активно заниматься спортом на пути к становлению современной нации. В этот день на торжественных церемониях, проходящих по всей нашей стране и зарубежных представительствах, чтят память Ататюрка и с огромной радостью празднуют День молодежи и спорта. С праздником вас!

Москву и Подмосковье атаковали больше 130 дронов, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. Как пишут российские СМИ, это была одна из наиболее массированных атак беспилотников с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Взрывы раздавались в ряде городов. Россияне жалуются на пожары. Сообщается о вероятном поражении московского НПЗ и крупного производителя полупроводников и электроники, а также об атаке на нефтеналивную станцию и аэропорт Шереметьево. Российское ПВО сбивало многие дроны на подлетах. Некоторые подбитые беспилотники врезались в жилые дома. Местные власти уже заявили о погибших и раненых. В Московской области, по данным властей, погибли 3 человека, один в Химках и 2 в Мытищах, где беспилотник попал в строящийся дом. В Москве, по данным мэра Сергея Собянина, пострадали 12 человек. В Зеленограде, это часть Москвы, под удар попал технопарк «Элма», следует из анализа «Астра». Кроме того, была атакована Солнечногорская

нефтеналивная станция в Подмосковье, которая входит в систему магистральных нефтепроводов региона. По данным Минобороны России, за ночь были сбиты 556 украинских беспилотников, в том числе около 120 над московским регионом.

Ядерное оружие – краеугольный камень национальной безопасности России. Об этом заявил в интервью Павлу Зарубину пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Именно ядерное оружие защищает Россию от угроз ее существованию, подчеркнул представитель Кремля. Ядерной державе нельзя угрожать ее существованию. Вот это даст возможность нам быть в этом уверенным. И это является основой ядерного сдерживания. Ядерное сдерживание – это неотъемлемая часть и краеугольный камень нашей национальной безопасности, сказал Дмитрий Песков. Ранее командующий ракетными войсками стратегического назначения России Сергей Каракаев доложил президенту России Владимиру Путину об успешном испытании тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Положительные результаты пуска ракетного комплекса «Сармат» позволят нам до конца текущего года поставить на боевое дежурство первый ракетный полк, вооруженный данным ракетным комплексом в Ужурском соединении Красноярского края. Президент Путин назвал это большим событием и безусловным успехом в укреплении обороноспособности России. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство, заявил глава государства. Президент России Владимир Путин близок к Европе, насколько близка телефонная трубка, заявил Дмитрий Песков. Вот эти рассуждения, они где-то в воздухе, но Путин для них близок ровно настолько, насколько близка телефонная трубка, сказал пресс-секретарь российского лидера. Он также назвал большим сдвигом активное обсуждение переговоров с Россией в Европе. Дмитрий Песков подчеркнул, что это отвечает российским интересам. Вот это активное обсуждение этой темы, сдвиг о том, что когда-то нам, когда придется с русскими говорить, это хорошо, сказал он. Пресс-секретарь главы государства напомнил, что Россия не была инициатором прекращения диалога с Европой, и сейчас Москва заинтересована в попытках выстроить их заново. Ранее президент Финляндии Александр Стуб заявил, что призывает лидеров ЕС определиться с форматом диалога с Россией. По его словам, европейским лидерам надо решить, кто, как, где и когда начнет контакты с Москвой. Обещавший позвонить президенту Путину французский лидер Эммануэль Макрон так и не дошел до телефона, заявил также Песков. Он напомнил о регулярных заявлениях главы французского государства про планы связаться с Путиным. Ранее слова президента Франции также прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров, назвав намерения Макрона несерьезными.

Одна ночь изменила судьбу целого народа. 18 мая 1944 года – день, который изменил судьбу каждого крымского татарина в Крыму и за его пределами. На рассвете в двери крымских татар постучались офицеры НКВД, обвинили целый народ в предательстве, приказали собрать вещи и покинуть свои дома. Долгие месяцы старики, женщины и дети провели в вагонах для скота и уезжали все дальше от родного Крыма, пока крымско-татарские солдаты боролись с нацизмом в Европе. Эту дорогу не смогли пережить около 20% из более 200 тысяч депортированных, а всего на чужбине погибло около половины народа. Лишь в 1967 году Президиум Верховного Совета СССР издал указ, который частично снимал обвинения с крымских татар, но не позволял вернуться на родину. В 1989 году Верховный Совет СССР официально признал депортацию крымских татар незаконной и преступной. После этого крымским татарам фактически разрешили массово возвращаться в Крым, хотя процесс сопровождался большими трудностями, нехваткой жилья, сопротивлением местных властей и отсутствием полноценного механизма восстановления прав.

0: События, происходящие в Мали, особенно начиная с последней недели апреля, свидетельствуют о качественном переломе в архитектуре безопасности страны. В частности, сотрудничество между туарегским сепаратистским движением и группировками, злоупотребляющими религией, меняет не только военный баланс на местах, но и сам характер отношений между государством и негосударственными акторами. В этом контексте союз, созданный вооруженными структурами, базирующимися в Азаваде между Фронт де Либерасьон де Л'Азавад, FLA, и Джамат Нусрат Ал-Ислам Вал-Муслимин, GNIM, указывают на новую фазу конфликта в Мали. Представляем оценку по данному вопросу координатора ОРСАМ по Северной и Восточной Африке доктора наук Каана Девиджиолу. Наиболее примечательной чертой этого союза является то, что он, несмотря на идеологические различия, сформировался вокруг восприятия общего врага. В этом контексте заявление лидера FLA Аль-Габаса Ак-Инталы, сделанный 8 мая 2026 года изданию «Жен Африк», показывает, что военная хунта во главе с Ассими Гоитой считается целью как для сепаратистов, так и для группировок, использующих ислам в своих целях. Это указывает на гораздо более сложную и многослойную динамику конфликта, отличающегося от классических антигосударственных восстаний. Теперь на поле противостояния действуют уже не просто повстанцы, выступающие против государства, а гибридные коалиции акторов с различными идеологическими повестками, которые тактически совпадают. Сотрудничество FLA и GNIM также показывают углубление кризиса легитимности малийского государства. Неспособность реализовать Алжирское соглашение 2015 года и неспособность центральной власти установить устойчивый контроль над северными регионами вновь подтолкнули сепаратистские движения к вооруженной борьбе. В этом смысле провал политики безопасности хунты демонстрирует не только слабость государственных институтов, но и создание пространства для альтернативных моделей управления. Так, заявление FLA о создании местного управления и исламских механизмов правосудия на подконтрольных территориях отражает стремление заполнить вакуум власти. Однако такая ситуация несет серьезные риски с точки зрения долгосрочных политических последствий краткосрочных военных успехов. Хотя руководство FLA и продвигает риторику противодействия радикализму, оперативная и идеологическая близость с GNIM может подорвать легитимность сепаратистского движения в глазах международного сообщества. Особенно учитывая связи GNIM с Аль-Каидой, подобные отношения могут еще сильнее интегрировать в малийский конфликт в глобальную повестку борьбы с терроризмом. Это, в свою очередь, увеличит вероятность внешнего вмешательства и приведет к интернационализации конфликта, отрывая его от локальных причин. С другой стороны, роль связанных с Россией наемнических структур делает ситуацию еще более сложной. Тот факт, что эти силы были вынуждены отступить перед продвижением FLA, наглядно показывает хрупкость стратегии безопасности хунты, основанной на внешней поддержке. Это также демонстрирует, что растущее влияние России в регионе Сахеля не является абсолютным фактором баланса и может оказаться ограниченным перед динамикой местных акторов. На региональном уровне новый союз в Мали способен вызвать эффект домино в архитектуре безопасности Сахеля. В частности, альянс государств Сахеля, AAS, созданный Мали совместно с Буркина-Фасо и Нигером, уже напрямую вовлечен в происходящие события. Призывы руководства FLA К добрососедским отношениям с этими странами при одновременном использовании угрожающей риторики в адрес возможного вмешательства показывает, что конфликт может приобрести трансграничный характер. Это способно еще сильнее дестабилизировать и без того хрупкую ситуацию с безопасностью в Сахеле. Наконец, идеологические аспекты этого союза также требуют внимательного анализа. Прагматический баланс между местной интерпретацией ислама со стороны FLA и более радикальным подходом GNIM может быть эффективным в краткосрочной перспективе. Однако в долгосрочном плане велика вероятность, что различия между двумя структурами перерастут в конфликт. Исторически большинство союзов между вооруженными группировками в Сахеле распадались после достижения тактических целей и порождали новые линии противостояния. Поэтому нынешнее сотрудничество следует рассматривать скорее как временную консолидацию сил, а не как основу для устойчивого политического порядка. В итоге союз FLA и GNIM, возникший в Мали, свидетельствует об углублении кризиса безопасности в стране и переходе конфликта в новую фазу. Эти события способны повлиять не только на внутреннюю динамику Мали, но и на всю архитектуру безопасности региона Сахель. Слабость государственной власти, ограниченное влияние внешних игроков и растущее сотрудничество местных вооруженных групп могут в ближайшем будущем привести Мали к еще более сложной и непредсказуемой конфликтной ситуации. Это была оценка координатора ОРСАМ по Северной и Восточной Африке, доктора наук Каана Деведжиолу по данному вопросу.
1: Зоны конфликта в Африке.

в заключение нашей передачи, уважаемые слушатели, напомним о главных новостях дня. Сегодня по всей Тюркии отмечают День памяти Ататюрка, молодежи и спорта, учрежденный в честь выступления Мустафы Кемаль Ататюрка перед молодежью в городе Самсун 19 мая 2019 года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко осудил действия Израиля против гуманитарной флотилии Global Summit. Израильские силы захватили направлявшуюся в Газу гуманитарную флотилию и похитили участников миссии, среди которых оказалась сестра президента Ирландии Кэтрин Коннелли. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго!

0: Ама
1: Овода Түркия үні радиосы.
2: Айч радио Воча Түркия. Говорит голос Түркия.
3: Эфирда Түркия овозы.
4: Гетплеер Түркияның тети радиосы.
5: Е сыдай Түркия.
6: Аңлаватқаныңа Түркия овозы радиосы.
7: Эво ифонетис Түркия.
8: Овди радио глас Түркия.
9: Jedar Radio Amuria Turkiye.
10: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
12: Este é Radio Voz da Turquia.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
2: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
14: It Turkiye hangia radio ya.
8: Ovde radio glas Turkiye.
15: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: إذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية، معكم كل ساعة في كافة أرجاء العالم.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
0: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوف دی رادیو بلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس دی ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Туркия.
10: Джалиши Туарчи Чешен Бонгодиан Тай.
6: Инджан Кара, Радио Садая Туркия.
11: Да, да, Туркия Ганг Радио, да.
12: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
13: Этерчия Радио Садбури Туркия Скма.
14: Овода Туркия Вину Радио Са.
15: Аич Радио Воча Туркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овоза.
18: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
9: Е садай Тюркия.
19: Аңлаватқаныңа Тюркия овозы радиосы.
3: Эво ифонитис Тюркия. Олди радио глас Тюркия.
8: Гидареди амурия Тюркия.
5: Ини адала радио суара Тюркия.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
1: Este radio voz de Turkia.
6: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkia.
15: Efirde Turkia ovoz radiosa.
0: It Turkia hangia radioya.
3: Oldu radio glas Turkia.
6: Turkia une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: Це ліши Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садоє Турція.
11: Да, да Турція ғаг радио да.
12: Хосуме Турція і дайна радио Гаяна.
13: Петерчия радио Садбури Турція Схма.
14: Овода Турція Вюні радио Са.
15: Айч Радио Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия Овоза.
18: Диплеер Тюркия'нын тети радиосы.
19: Е Садай Тюркия.
4: Аңлаватқанына Тюркия Овоза радиосы.
2: Эво Ифонетис Тюркия. Овди Радио Глаз Тюркия.
5: Гидарды Диамурия Тюркия.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este radio

0: إذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية، معكم كل ساعة في كافة أرجاء العالم.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Turquie.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
0: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس ده ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Туркия.
10: Челиши Туарчи Чешен Бонгодиан Тай.
1: Инджан Кара, Радио Садая Туркия.
11: Да, да, Туркия Ганг Радио, да.
12: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
14: Овода, Туркия Вину Радио Са.
15: Аич, Радио Воча Туркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овоза.
18: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
9: Е садай Тюркия.
19: Аңлаватқаныңа Тюркия овозы радиосы.
3: Эво ифонитис Тюркия. Олди радио глас Тюркия.
7: Гидарре диамурия Тюркия.
5: Ини адала радио суара Тюркия.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
1: Este radio voz de Turkia. Kochira wa Turkia no koe radio des.
9: Zboru wa glasot na Turkia.
15: Efirde Turkia ovoz radio.
0: It Turkia hangia radio ya.
3: Oldu radio glas Turkia.
6: Turkia öne radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.